0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб «Нового радио». Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона – сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новое радио.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новый

Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

последним до подонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Все мы изначально

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Новое радио.
5: Радио.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Такая круть! Еще хочу!
5: Это ты о чем?
4: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
5: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
4: Тогда звони в аэрокомплекс «Скайфлай». 205-0 587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
6: Для лиц старше 9 лет.
7: Супер хиты.
8: Супер.
7: Супер новинки. На маяке.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Соцветие. Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф.
6: Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.
1: Это звонки.
2: С тобой Даня Нилетто.
3: Новые.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
6: Меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Нью-радио.ру. Радио.
12: Что-то нам учит. Да-да-да.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Один плюс.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Радио.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.

0: Radio.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания» «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
4: Море!

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на мтс.ру.
2: Новое радио.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62, Пограничников 105.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: на новом радио. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
1: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
2: Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glasradoitsa.rf.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск. 10 сентября в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Такая круть! Еще хочу!
9: Это ты о чем?
8: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
9: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
8: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
10: Для лиц старше 9 лет.
11: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
12: Ты в своем уме?
13: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
14: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Слушай,

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Хеллоу. Предлагаю провести воскресенье в таком формате. Суперхиты, суперновинки и деньги. Игра «Зацепи новинку» продолжается. Это тебе маленький намек чекнуть наши соцсети и забрать у нас кэш. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе дня. Впереди много интересного.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Зацепи, поймай удачу за хвост, как угодно назови. Эта игра «Зацепи новинку», и у меня с самого вот утра первый звонок. Кто у нас решил дозвониться? Человек, который попросил очень быстро пообщаться, потому что она на работе, и она не может говорить. Проверим это. Марин, привет.
1: Привет.
0: А скажи, пожалуйста, а что же тебя так подтолкнуло рисковать, что ты на работе, на которой нельзя пользоваться телефоном, звонишь нам, а?
1: Потому что я слушаю радио, работаю и слушаю радио.
0: Ага.
1: Мне же надо чуть-чуть адреналинчик.
0: Адреналинчик. Так, ну и ты понимаешь прекрасно, куда ты дозвонилась, правильно? И зачем?
1: Правильно.
0: Ну расскажи нам быстро, быстро, что же происходит?
1: Поймать
0: кэш. Ага, а за это?
1: Поймать кэш, зацепи новиночку.
0: Так, у нас сегодня Мэри Гу, ты чекнула соцсети, правильно?
1: Все дороги ведут настоящие.
0: Все дороги ведут настоящие, и все 2000 рублей на мобильный телефон идут на твой. Марин, я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Марина, я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ты у нас становишься первым победителем сегодняшнего розыгрыша. С тобой обязательно свяжутся, расскажут.
1: Спасибо.
0: На рабочей неделе, да. Как, что и где. Ну что, да. Ты еще, может быть, быстро кому-нибудь приветы, нет? Или все, или побежала работать?
1: Побежала.
0: Всем привет.
1: Я узнал.
0: Мариночка, тебе отличного настроения. Это было быстро, это было тайно, и это было даже немного интимно. Ладно, ребятушки мои, вот все, мы на этом тогда заканчиваем текущий розыгрыш «Зацепи новинку». Это так была разминка, потому что сегодня весь день, когда услышишь Мэри Гу, трек настоящий, звони обязательно к нам в эфир по номеру телефона 8495-232-1632. Мы раздаем деньги вторую неделю подряд. Да, чуть стали, наверное, беднее, хотя, ну, не почувствовали этого. Ну, в общем, ты сам все понимаешь. Нам не жалко, ждем только тебя, поэтому звони, пожалуйста. Если ты забудешь, не вспомнишь номер, то в наших соцсетях он написан цифрами. Ты прям даже можешь нажать и сразу позвонить. Так что удачи, а Марину мы еще раз поздравляем.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.

0: Провожаем лето под Леонида Агутина. Я напомню, сегодня последнее воскресенье этих прекрасных 92 дней, которые пролетели вообще незаметно. Ну и много чего было интересного. Кстати, не только летом, но еще и у нас в эфире. А где ты можешь переслушать? Конечно же, в Радиохабе. Приложение, которое скачивается легко на твой мобильный телефон. И слушай, наслаждайся, скачивай. Ждем.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
1: Никто не бесит.
2: Не стоит проявлять свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал. Там не было такого.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс.
1: Смиритесь. Реклама. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Соцветие. Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
5: Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 15 минут и все?
7: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
8: Имеется противопоказание. Показания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
10: Застройщик ОСЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105. 226-49-49.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

Новое радио. Radio.ru.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

новое. Ты долго искал других, но в себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

Ave to Me, это Алока Халит прямо сейчас в эфире нового. Новость быстро, коротенькая. Айс-латте из кастрюли за 150 рублей будет наливать одна волгоградская пекарня. Организаторы акции решили таким образом проводить лето и отдать дань школьным столовым. Айс-латте из кастрюли за 150 рублей. Прекрасно все.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: Это прекрасная Нюша и ее суперхит «Аморе» в финальное воскресенье этого лета. Ну и для родителей новость в преддверии 1 сентября. Если ваш ребенок играет в игры на компе или в приставку, то не спешите выключать ее, потому что Минпросвещение планирует ввести в школьную программу Digital Sport. Это гибрид видеоигр и физической активности. Идея – заставить детей полюбить движение через популярное хобби. Эксперимент проводят уже в нескольких московских школах. Возможно, доберется и до вашей.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: А у меня возник традиционный вопрос перед 1 сентября. Родители, сколько потратили денег на то, чтобы собрать свое чадо? Пишите в наших соцсетях. Дмитрий Лапиков у микрофона.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: А мне так. Да, это Серябкина, бывшие прямо сейчас в эфире нового. Вопрос к родителям школьников. Сколько стоит собрать свое чадо на 1 сентября? 5, 10, 15, 20 тысяч, больше. Вот свои варианты ответов или выбирайте, какой понравится. В наших соцсетях, особенно там, где кружочки записывают, там вот голосование есть. Заходи, потому что много пишут. Я чуть позже озвучу некоторые возмущение по этому поводу, но и напомню про Radio Hub. Место, где ты можешь послушать наш эфир у себя в телефоне, скачивай и наслаждайся.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
14: 15 минут и все?
15: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

Новое радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: Это Мэри Гу и ее «Сокровище». Не тот трек, за который мы сегодня раздаем деньги. Мобильный телефон в игре «Зацепи новинку». Мэри Гу настоящий. Поэтому все, кто звонят сейчас, будьте внимательней и звоните немного позже. Обсуждаем сегодня тему, актуальную для родителей и школьников. Сколько потратили перед 1 сентября? Мне очень понравился комментарий. 2 миллиона рублей. Правда, вместо школьника купила машину мужу. Но вот у всех по-разному. Значит, варианты ответов есть такие, что говорят «нет». Гораздо больше, 60 тысяч на двоих, 5 и 7 класс. Поэтому, родители, заходите в соцсети, либо нажимайте на кнопку в голосовании, либо пишите свои варианты ответов. Немного позже обсудим.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы пойти.

0: понедельника. Ты со мной?
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: Да что за проблема?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
19: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
20: Новое радио.

0: новости, короткий финал этого часа. Я, кстати, рекомендую послушать это, если что, Кэлвин Харрис и Лиза Роуз, Барри Мувин, но у Кэлвина Харриса есть альбом 2007 года, который называется «I Created Disco», и там трек «The Girls». Крутейший. 20 лет в следующем году. Вот рекомендую настоятельно. А также зайти в наши соцсети и проголосовать. Это для родителей школьников. Сколько потратили на своего ученика денег? На тетради, форму и так далее, и так далее. На цветы в том числе. Напишите, проголосуйте. Мы обсуждаем сегодня тему денег.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветие. Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания» АРС. ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам, живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: И в ближайшие 20 минут без паузы рекламы суперхиты и суперновинки. Марсель, Жанна Фриски, Егор Крид, Артика Асти, Айова, Дуа Липа. Начнем с пиццы и доуза. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе классного воскресенья.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ТСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 15 минут и все?
7: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
12: Ты в своем уме?
13: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
14: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.

радио. Радио.ру.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: По данным ВЦИОМ, в этом году в среднем по России сборы одного школьника обошлись в 49 169 рублей. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Значит, школьная форма, почти 30, рюкзак-портфель, 8. Ну а дальше учебники, рабочие тетради, канцелярия и цветы. Все это вот из этого и набегает. Выясняем, сколько ты потратил на школьника в этом году. Относится, конечно же, к родителям. Заходите в наши соцсети, голосуйте. Ну, в вопросе нажимайте просто одну кнопку, там 2 калории потратите. Либо пишите комменты свои версии. Ну а мы же продолжаем с суперхитами и суперновинками.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Неделя живых выступлений. Звезд...

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ «Мяфер».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Да что заработали?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Новое радио. Собирай.

радио. Опа, yeah. На причале громко чайки и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Братья Гаязовы, их суперхит «Выбирая море». Вот, кстати, море ты можешь выбрать, а до него не долететь. В России официально разрешат овербукинг. Минтранс готовит изменения, которые позволят авиакомпаниям продавать больше билетов, чем есть мест в самолете. Ну а пассажирам, которые не смогут улететь, будут обязательно предлагать компенсацию. Альтернативный рейс, денежная выплата или комфортные условия ожидания. То есть одна авиакомпания, не будем называть ее, и так до этого спокойно этим занималась, а теперь просто официально можно будет. Вот на самом деле ситуация не из приятных, когда тебя разворачивают прямо у выхода в самолет, и а что делать? И как будто бы, ну, странная схема. Был ли у тебя овербукинг? Пиши в наших соцсетях. Вот у нас Эвелина, например, недавно попадала в такую ситуацию, но об этом позже.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Россияне стали меньше есть шоколада из-за дороговизны. Оказывается, он чуть дорожает, а мы меньше потребляем сахара. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного воскресенья.

0: И снова, как снег на голову, зацепи новинку, а все для внимательных. Если ты слушаешь эфир, чекаешь наши соцсети и вообще в курсе, что происходит вторую неделю подряд мы раздаем по 2000 рублей на мобильный телефон тому, кто раньше остальных дозвонится к нам в эфир. Это сделала снова девушка. Я просто почему говорю снова, потому что у нас уже была сегодня Марина, появляется Алена. Алена, привет тебе большой.
1: Добрый вечер.
0: Ну,
1: у нас уже вечер, а у вас день.
0: Да, в Москве день, у вас вечер. Сколько разница по времени с Москвой?
1: 6 часов.
0: У
1: нас плюс 6, да.
0: Плюс 6. Ну, ты раскроешь тайну, где ты вообще обитаешь? Откуда ты нам дозвонилась?
1: Я нахожусь в Амурской области, поселок Новобуск. Курейский. Я в настоящее время на работе нахожусь.
0: Ага. Я вот прям...
1: Поэтому я и смогла вам дозвониться, потому что мы очень часто слушаем ваше радио. Оно нам очень нравится. Поэтому я и смогла вам дозвониться.
0: Это круто. Я посмотрел, ребятушки, это между Благовещенском и Хабаровском. Ну, прямо...
1: Да, да. Ну, это между этими городами.
0: А вот сколько, кстати, смотри, сегодня 30 августа. Сколько сейчас градусов у вас?
1: 15, где-то плюс-минус. Дождливо, хмуро.
0: А, ну то есть в Москве примерно столько же. Дождь обещают к вечеру. А как же? А летом было жарко?
1: Жарко, душно, влажно. Да,
0: да,
1: у нас
0: что ж
1: лето
0: такое?
1: Очень жаркое.
0: А да. Зима очень холодная?
1: Нет, зима не очень холодная. Она очень снежная, мягкая. Ну и иногда, конечно... Бывает такая, ну как, в юге метели, но это редко бывает.
0: Ну я вообще, ну это, слушай, это надо переезжать из Москвы, потому что пока по описанию все гораздо комфортнее. Ну ладно, Алена, мы переходим к делу, быстро об этом скажем. Я тебя поздравляю, ты у нас становишься еще одним победителем. 2000 рублей на мобильный телефон улетают тебе. Скажи, пожалуйста, вот напоследок, какая тактика у победителя в игре «Зацепи новинку»? То есть у тебя была?
1: У меня вот самое обычное. Я записала ваш номер, записала на телефончик и его держала рядышком. И все, и как только услышала, я нажала на кнопочку. Ну и

0: Что у меня не с первого раза, а с 5-го раза вы подключились.
1: Ну, так звонков много, видишь, на удачу улыбнулась тебе. Алена, да. Я тебя поздравляю, обнимаю, и с тобой свяжутся на рабочей неделе. Сейчас просто выходные, поэтому, видишь, касса закрыта, но не волнуйся, не потеряемся. Ну и что остается сказать? Друзья, смотрите, из Амурской области человек дозвонился на работе, плюс 6 от Москвы, и все равно она здесь, она забрала у нас деньги. Что можешь сделать и ты? Просто звони в прямой эфир по номеру телефона 8-495-232-1632, либо же воспользуйся лайфхаком Алены, зайди в наши соцсети, запиши его, и все, мы тебя ждем, так же, как и деньги, уже карман. Карман греют, карман горит, так что забирай скорее, будь внимательней. Мэри Гу сегодня настоящий, когда услышишь в эфире, звони. Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
4: Новое радио.
5: Радио.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Зима в сердце – это скоро, но пока что у нас предпоследний день лета, и сегодня отмечается день пляжного отдыха, поэтому если у тебя тепло, в Москве просто как-то не очень, то, надеюсь, ты загораешь и наслаждаешься. Продолжим с суперхитами и суперновинками. До конца этого часа услышим Артика Асти и Ваню Дмитриенко, ну а потом еще больше всего классного. Не забывай, что мы и деньги сегодня раздаем. Вот так.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие».
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
5: Группа «Строительная компания Арс» специализированный застройщик ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Финальное воскресенье этого лета продолжается. Не упусти его, наслаждайся, отдыхай. Завтра, кстати, еще 31 число, ну да ладно. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе классного дня.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

One Republic, Give Me Something. И что хочет сказать? Я могу дать тебе 2000 рублей на мобильный телефон. Как тебе такое предложение? Если ты не в курсе, игра «Зацепи новинку» идет 2 недели. И сегодня, кстати, последний день, когда ты можешь легально забрать у нас деньги. Ограбить, если нравится. Все просто, когда услышишь Маригу в эфире, а именно трек, который... Нежность, да. 495-232-1632 набираешь и в прямом эфире забираешь кэш. Удачи!

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Соцветие. Эко-квартал. Телефон 215-5009. ЖК Соцветия.рф. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Такая круть! Еще хочу!
6: Это ты о чем?
5: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета. Пролетала над каньоном, над мостами. Мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
6: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
5: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
7: Для лиц старше 9 лет.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
8: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
12: Новое радио.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Продолжаем наслаждаться воскресеньем, а оно финальное этим летом, да. Все почти закончилось, послезавтра уже осень, поэтому... удачи. Дмитрий Лапиков у микрофона.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: понедельника. Ты со мной?
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Вот сегодня финальное воскресенье этого лета, завтра еще 31 число, потом должно быть бабье лето. Ага. 10 дней ливней ждут москвичей, а значит, всех, кто рядом живет, тоже. И вот вопрос, а у кого-то конец лета вообще нормальный есть вот сейчас, чтобы жарко было, чтобы градусов 30, загорали прямо сейчас? Просто вот в Сибири вроде бы нет, в европейской части вроде бы нет. Скиньте фоточку в соцсети нового радио, похвастайтесь, если у вас тепло, если вы прямо сейчас мясо жарите, загораете. Ну вот это вот все нормальное, что должно было быть летом. А то как-то в Москве я лично не почувствовал. Ну и продолжаем с суперхитами и суперновинками.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Да что?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: представлении не нуждаются, но, конечно, это группа «Звери». Все, что тебя касается, я решил посмотреть все, что нас касается с 1 сентября, какие изменения вступают в законодательство и вообще в разных сферах жизни. Школы, например, вот то, что актуально прямо сейчас. Иностранный язык. В пятых классах сокращается количество часов иностранного языка до 2 часов в неделю вместо 3. И появятся новые предметы, оценки за него, духовно-нравственная культура России. Например, в финансах и переводе контроль за картами, лимит до 20 карт на человека. И появится единый реестр платежных карт. А также с 1 сентября официально войдет в обращение цифровой рубль. Граждане смогут открывать счета в цифровых рублях, однако владельцы iPhone пока не смогут этим нововведением воспользоваться. Вот так. Либо Android покупайте, либо ждите.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие» — главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов 3- и 4-комнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Очень, конечно, рад за тех, у кого сегодня плюс 28, а у кого-то даже плюс 34. В Москве не так жарко, но вот вопрос для всех. А что нужно успеть сделать-то в предпоследний день лета? Да, сегодня воскресенье, напомню. Дмитрий Лапиков у микрофона. Привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Кстати, а ты помнишь, что игра «Зацепи новинку»-то у нас продолжается? И сегодня финальный день, когда ты можешь забрать у нового радио 2000 рублей на свой мобильный телефон, всего лишь дозвонившись первым, когда услышишь трек. Сегодня это «Мэри Гу». И когда она будет звучать в эфире, набирай 8-495-232-1632. Если прослушал, не понял, то, пожалуйста, welcome в наши социальные сети. Там есть вся инфа.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Но я же говорил, ну, буквально минут 10 назад о том, что намекал, жирно намекал, что Мэри Гу, когда услышите, звоните, номер говорил. Ну вот понятно все. Вспоминается мне одна старая передача, где говорилось, челябинские мужики настолько суровы, бла-бла-бла, вот это вот все. Настолько суровы, что первые дозваниваются в эфир и знают, в какой момент это нужно делать. Артем из Челябинска у нас на связи. Артем, привет тебе.
1: Да, привет, привет, привет, новое радио.
0: Скажи, пожалуйста, как же так получилось? Воскресенье, середина дня, уже даже ближе к вечеру, и ты у нас в эфире. Что произошло? Тебя кто-то надоумил, ты сам выслеживал. Как так вышло?
1: Да, весь день слушал новое радио. Вот так вышло, думаю, не получится. А нет, вот, получилось. Трясущимися ручками быстро-быстро набираю циферки.
0: Чем черт не шутит, и вот оказывается 2000 от нового радио легко и просто получается. Скажи мне, пожалуйста, лето заканчивается почти. Чем запомнилось оно тебе? Ты проработал все 3 месяца или успел отдохнуть?
1: Да нет, каждые 2 недели всегда на озеро, на рыбалку и вообще позагорать, шашлычки, все было. Я хорошо отдохнул.
0: Ну, это здорово. Я за тебя рад искренне и поздравляю тебя еще раз. Артем, ну давай, ладно, напоследок тогда еще приветы, может, кому-нибудь?
1: Да, вообще, всем слушателям нового радио.
0: Ну и все коротко и по делу. С тобой свяжутся обязательно за тем, чтобы вручить подарок, перевести тебе его и так далее, и так далее. Ну, в общем, все это на рабочей неделе. Артем, ты предупрежден, поэтому будь готов, свяжутся. Ну, а всем остальным желаю удачи. Видите, вот у нас сегодня, кстати, 2 девочки были, Марина, Алена и вот Артем. Все, мы... У нас неважно, откуда ты, неважно, сколько тебе лет, ну, от 18, естественно, неважно, из какого ты города, нам и из Дальнего Востока сегодня звонили, и вот рядом из Москвы и Челябинск. Все у нас, вся страна охвачена, поэтому зацепи новинку, продолжается. Пробуйте, пытайтесь, выигрывайте. Ну, а я желаю удачи, и мы продолжаем. Зацепи ее,
2: зацепи новинку. На новом радио. Реклама. Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио.

0: Не лето? А, кстати, как же вовремя пришла в голову шутка про лето, не лето. Не лето у нас наступит через 2 дня. Воскресенье сегодня, в предпоследний день этих замечательных 92 дней, которые были... которым мы, как обычно, не успели подготовиться, которые пролетели незаметно, было все время холодно, лили дожди. Надеюсь, не у всех так было. Вот, ладно, продолжаем уикенд.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Рабочий понедельник не за горами, а там уже и финальный день лета. Но пока это все не наступило, мы наслаждаемся суперхитами, суперновинками, просто отдыхаем. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного тебе вечера.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе вид Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО СЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: И на этой ноте мы с тобой заканчиваем сегодняшний эфир. Ну, по крайней мере, с моим участием. Суперхиты и суперновинки-то останутся в эфире нового. Будешь ими наслаждаться. А завтра утром, ну, наконец-то, что произойдет? Во-первых, понедельник, последний день лета. Ну и, наконец-то, все выйдут из отпусков. 1+1. Эвиленд вечером. На выходных выходное шоу. Всех любимчиков услышим. Будет весело, будет классно. Я же, Дмитрий Лапиков, с тобой прощаюсь до субботы следующей. Желаю продуктивной недели, классного настроения и, надеюсь, это лето ты провел отлично. Все, пока.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: что? Думали, отпустила?
1: О, боже, нет!
0: Целый месяц ничего не беспокоит.
1: Райтраун, лох.
0: Никаких криков.
1: Пожалуйста!
0: Никаких споров.
1: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
0: Никто не бесит.
1: Не стали тренировать свою любовь.
0: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
1: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Увеличиваем дозировку.
0: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
0: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс!
0: Смиритесь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
3: Море!

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: кажется тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Новое радио.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: радио. Юрадио.ру. Новое это мы.
1: Всем привет.
0: Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Супер хиты.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей
2: Музыкастинг.
1: Неделя живых выступлений, звезд.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Ты живешь, будто не

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук.